Уж много лет прошло с той встречи, мне не забыть ни день, ни час. Хотели быть всегда с тобою, все это помню.

не научившись видеть мир вокруг себя, в себе и где-то

дорогие края, провожаю и плюя. Вот все ближе они, все и громче рыдает.

Adam Ной, журавы. Пронесутся они мимо скорбанных распятий,

цветов тебе несу. Ведь май, он твой. Вспоминаю, как тебя назвал своей.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно взгляну.

не страшила вовсе нас. Неизбежность наказания помнит мой 9-й класс, как давали показания. Ты поверь, любовь моя, я держался до последнего. Невеселая статья «Совращение малолетнего».

0: Девушка, а кто вы по профессии?
1: Доярка я.
0: И что же вы делаете?
1: Даю я.

Шесть планет светит ярко. У них видать, как у людей. Мне лента нравилась, да ярко. Особо грудь.

Я смотрю в твои глаза васильковые, не могу от них свой взгляд оторвать. Открываю для себя что-то новое.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Посмотри, какие звуки просятся из глубины. Если их не потревожить, если их не заглушить, то они, быть может, смогут предложить по весне любовь и слезы, осенью тоска, печаль, с первым снегом сны и грезы, и расстроенный рояль, сладость встреч и боль разлуки, лики солнца и луны. Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Помирись с душевной болью, посмотри себе в глаза, посмотри, как вдруг на волю просится твоя слеза, как она бежит по кругу связанных с твоим сердец, как она с испугу тает наконец. Посмотри в свои тетради, просмотри свои стихи, как они в ночной засаде ждут изящные и тихие, чтобы утром раствориться, растворив в себе печаль, чтобы об этот мир разбиться, как нетронутый хрусталь.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.

вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь,

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? Пусть весь совет.

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры. Вы от

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится день.

сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник, пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник,

0: Алло.
1: Привет. Узнал?
0: Да, Лен, я узнал тебя.
1: Как дела у тебя?
0: Да у меня все отлично. Как ты?
1: Ты знаешь, у меня плохо. Мне очень плохо. Я очень сильно по тебе скучаю. Думаю о тебе постоянно. Хочу к тебе. Хочу тебя. Хочу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Знаешь, прости меня, пожалуйста.
0: Лен, подожди.
1: Нет, это ты подожди.
0: Ты знаешь, мне кажется, нам лучше с тобой больше не созваниваться. Прости.

0: замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
1: Мне холодно и больно.
0: Больше не буду тебя.

Доброе утро, дорогие радиослушатели! Доброе июльское пятничное теплое утро! Мы рады приветствовать, дорогие радиослушатели, вас на самой замечательной, на самой позитивной волне Радио Лидер. Сегодня для вас будут самые лучшие песни, самые лучшие программы и, конечно же, позитив, как и обычно, дорогие радиослушатели. Мы начинаем утро с утренней зарядки, поэтому выполняйте все упражнения, которые будут в композициях в своем темпе и позитивно, с улыбкой. Если какие-то упражнения не сможете, не отчаивайтесь, то вы можете просто делать свои, какие вы знаете, упражнения в своем темпе. Главное, еще раз говорю, позитив, позитив и еще раз позитив. Заряжаться будем энергией, бодростью, и чтобы сил хватило на этот последний рабочий день этой замечательной недели. Впереди ведь выходные, поэтому давайте заряжаться. Утренняя зарядка на радио Лидер от диджея Светогорского.

Начинаем занятие гимнастикой с ходьбы на месте. Приготовьтесь. Вдохните шагом. Марш! Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Руки вверх.

cool.

Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад. Вдохните на месте. Шаг.

Ну вот все. Если вы когда-либо почувствуете усталость, поставьте кругозор на проигрыватель и вместе с нами проделайте эти упражнения.

никаких обстоятельств. Это твое последнее испытание. Любой ценой избегай ритма, изящества, наслаждения. Что бы там ни было, не танцуй.

и в жару, и в любой холод. Где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит. Мальчик Купидон, хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон. За

ночью. Вновь стрелу пустит он точно, и в кого знает он точно, буду я влюблен. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон. Забавля.

последняя любовь, как наваждение, как колдовство, как порча, как дурман. Последний шанс на страсть и обновление, прощальный, утешительный обман. В какие годы сердце горше плачет? Увы, конечно,

Последняя любовь, нежданный случай, судьба шальная нас с тобой свела. Всю жизнь я был какой-то невезучий, а ты меня ждала, ждала, ждала. Жизнь кура лесит на ворот событий, сжимает сердце.

Последняя любовь, как завещание, прозрение, прощение.

Умеля пока вакавиков нету. И Алексей понял телефонки. Да я в ней.

0: Офигав, пока вокалюков нету, под фуфаем ми добрю мне ёнгрово не явится. Поехали.
1: Давай сыграем в игру. Ночью исчезнем, вернемся.

Haki, bir pavun kek, bir pilav. Генев лик. Я люблю ее, мам. Поехали.

покажет мне по вступлению. А в Невке это будет лавета укуф. Беги, принимай заказик свой.

А у меня пока ВК веков нету. Беги. Блин, каповеки, лови. Лови это. Укуф. Беги. Афитов. Павуки певно. Олаф. Кифи.

Вот такая повылетали пепла. Аки пепалки пепла. Для пне.

Мне в какие надо принимать. Я написала сама эту песню, так что понимать.

0: Чибинс, а ты чего такая грустненькая?
1: Я не грустненькая.
0: У тебя все в порядке?
1: Да.
0: Но я же по глазкам вижу, что ты немножечко какая-то задумчивая.
1: Я не задумчивая.
0: А чего тогда губёшка нижняя надулась и отвисла?
1: У меня ничего не отвисало.
0: Может быть, ты грустная принцесса?
1: Нет.
0: А кто ты тогда, мой маленький?

Significa effettuare passivo failo e va pavine. L'anima loco va in fila. Affittef per un chit. Bifno. Un'af. Полюфтаяля лукики. Для всех лагерей фолюфакей.

перехода, раздавленный Сникерсом. Меня больше никто не заслуживает. Даже ты с миллионами долларов. Разбуди меня голосом в радио, и мы встретимся в полночь на лестнице. Но опять ничего не получится. Мы расходимся безболезненно. Я сижу в твоей порванной курточке и жгу спички, считая минуточки. Мне всего полчаса и закончится. Забирай меня, пьяную дурочку. У соседей сегодня бессонница. Я в подъезде, приди, пообщаемся. Мне так нужно к тебе прижаться. Забери меня с

где я приеду, слово поедет, поверяй, капавитую пою в таяне. Люки!

Вот такая погода. Во-во-во, полетки в хайп, да я в нефке. А теперь павуки певна. Китоки к всем. Вот такая пифля, павунки.

Pá, vão que pif, não. Põe a panela e venha.

мне в коврик поступи. Я скатаю, а пока повлюфаем. Да я кофейка, нифиги дома. Руки вверх.

Akibia Lufa Kibur Kibur Kina Камбалюк. Это Ваковик. Атмфневки. Для ее детей. Принимали.

Вот такая повода, это повода. Кабылюк Люфакибокина. А у меня пока вокальщиков нету. Пофлюфаем. Не по Люфке написано, как это поет. Но в кого певну? Ки. Кулаки новин. Это новая копови. Пепнаги, ты. Гиф. 20 в том году вифы я.

скажет, кто твоя семья. Пока ты сильный, ты для всех. Когда упал, ты сам собой. И лишь беда в один момент —

Aquí pie, pavo, que pie, fila. Y Maya, Faman, Palleja.

Équipe de pas Rocket, bien fait là. Tu vas lire, Rocket.

ήταν μπειρά που έφυγε να το βαγεύω και κάπου. Αφήστε.

Вика Толева, Вика Вталикова, Таир Филянина.

А пальто павуки певном. Глупо фартко. Я ты який Льову. Поехали.

Вот такая питание для пифина повыдали. А вино для пифина у нас помогит. Вот такая.

А тебе в руки мне, когда мне было 15 лет?

0: Слушай.
1: Еще раз добрый день, дорогие радиослушатели. Вы находитесь на самой лучшей, на самой позитивной радиостанции «Лидер». И сегодня у нас, дорогие радиослушатели, новая программа, которую я только что начинаю. И она будет, я так понимаю, каждодневной и будет интересной. Поэтому новая программа на радио «Лидер» от Светогорского.

Итак, дорогие радиослушатели, мы начинаем новую программу, которая называется «Новиночки от Светогорского». Именно новые песни, а не какие-то другие, прозвучат в ближайшие 2, а то и 3 часа. А также будет презентация от нового альбома «Руки вверх». Но это все впереди, дорогие радиослушатели. И хочу поставить сейчас первую новиночку. Она буквально вышла совсем недавно, пару дней назад. Это будет «Хабиб». Песня называется «Моя малышка». Новинка.

Итак, дорогие радиослушатели, следующая новая песня Т1 Ванда, Розда и Адри. Песня называется «Расцветет». Тоже премьера.

0: А сейчас, дорогие радиослушатели, прозвучит новиночка от Крестова, а песня называется «Прости».
1: Как время тянется в причудливых изгибах, судьба играет всеми красками –

А сейчас тоже горячая. Прошу прощения, убежал трек. Сейчас тоже, дорогие радиослушатели, будет от меня новиночка. Я знаю, что вы многие знаете певца с именем Лисицын, поэтому сейчас прозвучит новиночка от Лисицына. Это будет, сейчас я скажу, это будет «Не дай сердцу перегореть».

Дорогие радиослушатели, я совсем недавно начал эфир, поэтому у меня ушло всего пару песен, это ничего страшного. Итак, дорогие радиослушатели, мы рады вас приветствовать в этот замечательный пятничный день. Хотим пожелать Звезду, конечно же, дорогие радиослушатели, счастья, всего самого наилучшего, чтобы эти выходные, которые будут с завтрашнего дня, суббота, воскресенье, прошли у вас на волне позитива. Возможно, вы поедете куда-то купаться, загорать и так далее, дорогие радиослушатели. Но самое главное, хочу пожелать вам того, чтобы брали всегда радиостанцию «Лидер», и она была самым верным для вас спутником. И я хочу для приветственного слова дать микрофончик диджею Данчо.

Еще раз добрый вечер, дорогие, добрый день, дорогие радиослушатели. Мы рады приветствовать вас на самой лучшей, на самой доброй, на самой гостеприимной радиостанции «Радио Лидер». Мы вместе с диджеем Данчо проведем это время с вами, дорогие радиослушатели. Поставим, конечно же, ваши заказики. Будем радовать новиночки. Вчера даже диджей Данчо не отставал. Тоже пытался находить, нарывать, наискивать новиночки для вас, чтобы и самим, конечно, слушать новиночки, и вас радовать новиночками. Поэтому диджей Данчо просит присоединиться к микрофончику. Мы начинаем наш эфир, начинаем нашу пятничную вечеринку, можно так сказать, с новиночками, с заказиками и прочее, и прочее, и прочее. Ну, я думаю, что пока играет трек, диджей Данчо попробует присоединиться. Я пока поставлю, это будет Хабиб, моя малышка. Я специально начал немножко сначала, чуть-чуть, чтобы диджей Данчо успел присоединиться. И чтобы мы вместе начали. Поэтому после песни я передам эстафетную палочку диджей Данчо для приветственного слова. И поставить, конечно же, от себя он трек тоже. Итак, диджей Данчо, пока заходи в рубку, а я пока поставлю песню. Хабиб, моя малышка.

Просим прощения, если какие-то технические неполадки у диджея Данчо. Бывает, у него интернет нестабильный, поэтому он присоединится по ходу, я увижу и дам ему слово. Т1 One Дараз дна и А3 расцветет. Вот так песня называется.

0: Да, вот здесь Лизанчо присоединился. Привет-привет. Скажи, пожалуйста, как тебе была новиночка от Хабиба, которую я ставил? Как тебе новая песенка?
1: Привет-привет. Скажу, то, что новиночка зачетная, спасибо. Немножечко не к той станции подключился. Короче, не ту галочку отметил, но всякое бывает. Как говорится, пятница, все дела, ну, сами понимаете. Вот. Немножко не туда с босса подключился, но я уже исправился, слава богу. Вот. Все, я тут с вами, диджей Данчо и диджей Светогорский. И я тоже скажу за себя то, что мы заявочки принимаем. Так что слушаем трек.

0: такой вот мы трек с вами слушали про Макара, диджей, точнее, группа Дилижанс. А я передаю микрофон диджею Светогорскому, и я хочу тебя попросить, если не трудно, поставь, пожалуйста, для меня песню, которую ты вчера ставил, «Деревня моя», уж очень она мне нравится, то есть я ее в многих вариантах слышал, но которую ты вчера ставил, она прям мне очень понравилась, то есть, может быть, даже кавер на нее запишу, посмотрим.
1: Да, я принял уже, я так понимаю, это Дмитрий Иващенко, «Деревенька моя». Да, пожалуйста, давайте послушаем. Это тоже, кстати, новиночка.

0: Я так понимаю, это, да, диджей Данчо?
1: Да, спасибо тебе. Прям за душу реально берет. Мне даже и представлять не надо, потому что я сам, грубо говоря, деревенский, живу в деревне. Вот, как говорится, ну, у нас село, ну, короче, село и деревня, это, в принципе, принято считать как одно и то же. Вот. Ну,
0: Тогда у меня
1: я
0: заказик.
1: тебе сейчас
0: Поставь милашку.
1: поставлю, тоже классный трек. А ты прям мои мысли читаешь. Я хотел милашку ставить. Вот, как раз таки хотел. Сейчас я ее добавлю и поставлю тебе милашку в моем исполнении, потому что у меня две версии сейчас есть этой милашки. Но я так понимаю, в моем исполнении вам зашло больше, поэтому... Поэтому слушаем. Поэтому все для вас, дорогие радиослушатели. Так, сейчас у меня что-то подзависло чуть-чуть. Бывает, подводит меня.
0: Пятница.
1: Да, тогда диджей Светогорский, поставь, пожалуйста, от себя еще что-нибудь. Я немножко полетел радиобосс, поэтому сегодня пришлось восстанавливать, поэтому мне еще надо в плейлист ее добавить, поэтому поставь пока от себя что-нибудь, а я сейчас милашку добавлю и после твоего поставлю.
0: Да, хорошо, я уже принял, это будет следующая новинка. И опять новинка. Т1 One. Допоздна и Адри. Рассвет.

Классная новинка. Я скажу честно, я обожаю группу Tiny One. А я поставлю милашку все-таки. Поэтому принимайте заказ, кто там заказывал милашку. Вот, поэтому будет милашка вам.

0: Такая вот была милашка. А я передаю микрофон тебе, диджей Светогорский. Знаю, у тебя, наверное, еще что-нибудь припасено из новиночек.
1: Припасено, и даже мы, диджей Данчо, послушаем сейчас не одну песню, а целых три. Это трио Добронрав. Это очень классные исполнители. Мои друзья тоже, они приходили, когда у меня была своя радиостанция, они ко мне приходили на открытый микрофон. Просто дело в том, что у них песни еще бы не были записаны. Они, конечно, да, они известны, да, они играют на концертах и как бы участвуют везде. Но они вот недавно решили свои песни уже записать, получается, уже выложить в общее обозрение. И почему три песни? Потому что у них действительно три песни, пока только вышло официально, и нет смысла, что их разъединять, как бы, да. Поэтому хочу поставить первая песня, которая с Малахов. Привет, Андрей. Это «Дед на печке, бабка на крылечке». Потом мы послушаем песню «Село», и потом мы услышим песню «Рябинушка». Итак, дорогие радиослушатели, дорогой диджей Данчо, для вас всех поет трио «Добронрав». Три песни.

Еще продолжим, дорогие радиослушатели, слушать группу Добронрав. Я только спрошу у диджея Данчо, как тебе, ребята, как тебе песни?

0: Все, я тут. Очень классный трек. Я как раз таки в каком-то выпуске «Привет, Андрей» эту песню слышал. Вот, поэтому классный трек. Вот, спасибо тебе огромное за такие классные треки. Поэтому ставь следующую тогда от них же.
1: Следующая песня будет «Село». Ты сказал, что да, ты живешь в селе, и сейчас как раз песня будет посвящена селу. Итак, давайте послушаем «Село».

0: Мне трек очень понравился. Спасибо тебе за такие душевные треки. Вот. Реально классный. Я, наверное, даже к себе добавлю. Вот. Ну, ставь последний трек тогда от этой группы, а потом у меня готов после тебя следом тоже трек. Для тебя потом поставлю.
1: И последний трек, да, это называется «Рябинушка». Итак, встречайте, для вас поет трио «Добронравов».

0: Дорогие радиослушатели, дорогой диджей Данчо, для тебя и для вас первая группа трио Добронрав. Никита Оборонов, Николай Филиппов, Павел Вилков и директор группы Яна Василенко. Что скажешь, диджей Данчо, про данную группу?
1: Спасибо за такие классные песни, да, тебе. Ты всегда умеешь порадовать такими душевными хитами. Вот. Спасибо тебе еще раз. А я для тебя поставлю свой кавер. Некуда бежать, послушаем.

0: Вот такой вот трек мы послушали. Диджей Светогорский, принимай микрофон и ставь от себя что-нибудь.
1: Да, я принял уже микрофончик. Скажи, пожалуйста, диджей Данчо, как ты относишься к исполнителю по фамилии Лисицын? Знаешь ли ты такого?
0: Ну, я отношусь к нему очень хорошо. У него треки классные. Вот. Особенно на такси мне нравится у него трек.
1: А как ты думаешь, к чему я спросил? Угадай.
0: Вот. Ты хочешь что-то его поставить? У него же новинки тоже выходили недавно, я видел.
1: А ты, Данчо, очень проницательный. Именно новиночка. И буквально вышла пару дней назад, называется «Не дай сердцу перегореть».

Спасибо за такой трек, классный, реально. У тебя всегда новинки классные. Вот, мне очень понравилась вот эта композиция. Но я не буду от тебя отходить, поэтому я поставлю тоже новиночку. Переделка на «Ласковый май», только написано «Нейронный май». В последний раз называется песня. Ты сейчас поймешь, почему. Потому что голос прям взяли Шатунова. Только через нейросеть. Поехали.

0: показалось то, что это прям песню написал сам Шатунов, потому что если я бы не знал то, что это нейросеть, ну, то есть песню-то писала не нейросеть, делала нейросеть, то есть с помощью всем известного Суно, ну, там, может, даже аудио, потому что она лучше прям прописала. Вот.
1: Да, я согласен. А у меня опять раньше сейчас в духовке зажарился пирожок.
0: Тебе есть как такая ты думаешь? Нотка ностальгии?
2: Есть вот. Такая нотка да, ностальгии?
1: Да, вот. Да, согласен вполне. Я даже если бы тоже не нейросеть, я бы тоже бы сказал, что это либо Ласковый май, либо Шатунов. Так вот, а я тебя спрошу, а у меня снова горячий пирожок пожарился. Как ты думаешь, а что это за пирожок?
0: Не знаю, что-нибудь тоже из душевного, если я правильно угадал.
1: А как ты относишься к Евгению Коновалову? Можно тебя спросить?
0: У него тоже хорошие песни. Нравятся такие.
1: Я даже тебе открою секрет, даже скажу больше. Вот у нас есть диджей Евгения, вот с Вадимом они эфирят. Женя, вот Оксана, они очень любят Коновалова, я знаю. И я знаю, что их сейчас, конечно, нету, потому что, я так понимаю, не сегодня, завтра, послезавтра выходные. Поэтому, ну, они услышат, я думаю, что наверстают, а может они слушают через сервер, через удаленку. Но, тем не менее, новиночка, да, ты правильно угадал. Шипит уже новиночка, она уже прям рвется из духовочки. Это Евгений Коновалов. «Все звезды на небе» буквально сегодня вышла в 12 часов дня, а я уже ее поймал и уже загробастал себе.

0: Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, а новиночка от меня никогда не уйдет. Правильно, диджей Данчо?
1: Все верно, верно. У тебя прям классные новиночки. А я включу следующую тоже интересную композицию. Тоже классная. Дальше с юмором. Так, сейчас. Угон трактора, блядь, называется. Якар Бабай Яичница исполняет. Ну, это нейросеть. То есть нейроисполнители. Поехали. Для тебя, диджей Светогорский, принимай.

0: Ну вот, мы слушали ёкарный бабай и яичница про то, как угоняют трактор. Кстати, тоже тема сельская. Многие, наверное, так делали. Ну а я передаю диджею Светогорскому микрофон. Принимай.
1: Я до сих пор под впечатлением от яичницы. Я так понимаю, искусственный интеллект, она и есть яичница. А у меня для тебя, диджей Данчо, есть подарок. Это для тебя песня. Я думаю, что она тебе очень понравится, раз ты любишь такие песни. Специально для тебя перелопатил интернет. Это группа «Белый день», Валерий Семин, «Деревенька».

И буквально несколько дней назад у группы «Белый день», дорогие радиослушатели, дорогой диджей Данчо, вышел альбом. Он почему-то называется в шутку «Социальный», но он буквально вышел пару дней назад. И сейчас я одну песню из этого альбома все-таки поставлю. Группа «Белый день» и песня называется «Белый день». Новиночка.

0: Вот такие две песни прозвучали. Первая песня была «Подарок для тебя», диджей Данчо, про деревню песня. А вторая новиночка от этой группы, от «Белый день». Я так понимаю, это новый муж Лены Василек, поэтому тебе микрофончик. Как тебе песенки?
1: Песня классная. Насчет «Белый день», я тебе так скажу. Как бы не хотелось тебя расстраивать, но это ИИ. То есть тут и музыка, и этот голос, это нейросеть. Да, сделали, скорее всего, на основе голоса ее мужа, вот этой Елены Василек. Ты прав, на основе ее голоса сделали, но весь этот трек исполнил искусственный интеллект. То есть это реально обидно, то что постепенно нормальные исполнители превращаются в искусственный интеллект. Это, к сожалению, обидно. То есть на том же Яндекс Музыке, например, уже 90% нейротреков. То есть и это как бы тоже в последнее время становится все больше и больше грустно, то что цифровой рынок захватывает и музыка. Вот, да, конечно, и музыка тоже хороша, но как бы то, что начинает ее использовать даже те исполнители, которых мы привыкли слушать в нормальном видео, таких как «Белый день», например, я слышал от группы Садко тоже, ИИшный трек один слышал, но он не вышел пока, но демку слышал. Вот. Вот. Поэтому
0: Садко — это Бардин.
1: Ну, конечно, живая музыка все равно никуда не денется. Да-да-да. Живая музыка никуда у нас не денется. Потому что...
0: А у тебя есть что-то из Садко?
1: Концерты, все дела. Из Садко есть, но я поставлю, наверное, чуть-чуть попозже. Или, если не успею, я тебе вечером что-нибудь из Садко поставлю. У меня много чего есть, просто надо добавлять. Сейчас от меня тоже будет новиночка. Это будет «Шансон для души», «Дочь прокурора». Тоже и трек, конечно, но он мне очень понравился, поэтому слушаем.
2: Жил мальчишка в рабочем поселке, а напротив девчонка жила. Он по жизни ходил по опасной дороге, а она слишком чистой была.

0: Так вот, мы услышали с вами трек. Я надеюсь, всем понравилось. А я передаю микрофон тебе, диджей Светогорский. И мы с тобой успеем поставить по треку, поэтому ставь. По-моему, по треку мы успеем поставить. Поэтому ставь от себя что-нибудь, а я тебе уж Садко поставлю. Я тебе тут одну песню нашел, скачал только что, пока трек играл. Поэтому ставь от
1: Хорошо.
0: себя трек, а я после тебя
1: Ставь
0: следом
1: от себя трек,
0: поставлю.
1: а я после тебя следом поставлю. Да, хорошо. Я хочу поставить последний трек от себя, дорогие радиослушатели, и попрощаться, сказать всего самого наилучшего всем диджеям, которые будут дальше эфирить легкого эфира, конечно же. И хочу поставить песню, конечно же, новиночка, конечно же, бомбическая новиночка, особенно для тех, то просто, я не знаю, просто души не чает в группу «Руки вверх» Сергей Жуков, Алексей Потехин. Давайте послушаем ее. Она просто, когда вот я ее услышал, легла мне на душу. Тем более, надо понимать, что я сам фанат «Руки вверх». У меня были все абсолютно кассеты. Все абсолютно, что «Руки вверх» выпускал, у меня было. И, конечно же, это просто выходит новый альбом, они просто решили его записать не целиком альбом, как они обычно раньше всегда выкидывали, а новый альбом выходит релизами, но осталось, чтобы полностью альбом вышел, у них буквально, наверное, песен 5, и этот альбом будет длинный. Поэтому вот буквально вышла еще одна песня с этого вот альбома, который новый вышел, «Врубай на полную» называется. И вот залили недавно трек, он называется «Кассета 45 минут». Давайте ее послушаем.
2: Наш эфир продолжается. С вами Сергей Арбатов. Ну что же, долгожданная премьера от братьев Жуковых. Включайте на запись свои кассетники и поехали! Поехали!

Классный трек. Спасибо тебе большое за вообще за новиночки, за все. Да, эта песня давно вышла. И насколько я правильно понял, альбом до конца выйдет вроде как 24 числа. То есть он полностью выйдет. Но я тоже со всеми попрощаюсь, но ненадолго, всего лишь до вечера. Вечером мы с вами услышимся в 22 ровно по Москве. Ну и от себя, как и обещал, диджей Светогорский, принимай группу Садко. Вот кто-то с горочки спущается, моя любимая песня этой группы, поэтому принимай. И всем диджеям легкого эфира, кто будет вести после нас.

бокалы мы вином с тобой наполним. И выпьем, милая, за вечную любовь. И, улыбнувшись, обо всем с тобою вспомним. И заиграет, побежит по венам кровь. Хочу сказать тебе я в этот тихий вечер: спасибо, девочка, что ты всегда со мной. Давай зажжем с тобою мы сегодня свечи. Я так люблю тебя, и на душе покой.

Меня сразило наповал, как будто пулей. И за собою в мир прекрасный увела тебя.

хоть кого состарят боль и страх. Устал скрипач,

и все в слезах. Придут ренирасы, дыханием губ, ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны.

чудный вечер. Давай поделим на двоих. Лишь рук твоих прикосновенье, а я пенею

0: Да, это и я песенки ставлю. Приветствую тех, кто к нам присоединился. Астеровак 123, привет тебе, Андрей. Особенный привет. Так, ага, кто-то тут все ломается, не хочет сказать мне да. Ладно, ладно, я подожду. И следующий трек будет от меня. Пошлешь меня? Вот интересно, куда ж ты меня пошлешь? Сергей 72.
1: Пошлешь меня?

Вот так вот, пошлёшь меня. Ребята, а вы были на Таити? Вот я, честно, не была на Таити. А песенка есть у меня. Тёти на Таити.

Вот такие вы, тети, надоите. А далее будет у нас «Красные розы» Максима Шавина.

вот такие вот были красные розы, кто-то уже сегодня Новый год встречает. Ничего себе, как головку приложили. Так, далее будет бесконечная история.

Доверись им, бесконечная история. Тело спит, оно устало, ведь оно вчера бухало, мозгу тоже не до тела, тихо спят его отделы, спит язык бесповоротный, а вчера был беззаботный. Чепуху он нес умело, но к утру все занемело. И желудок спит усталый, только язвы не хватало, только печени не спится, надо ж было так напиться. Если земля станет плоской...

Тут поступил заказик, кофейку кинули заказик. А кофеек мне передал. Так что принимайте свой заказик. Кто там Новый год встречает? Привидение, принимайте свой заказик.

Ну, такой вот трек прозвучал от «Привидения». Следующий трек будет «Тень любви».

очередной заказик летит от Кентервильского подведения. Ну, вот эти буквы вообще не знаю. Так что принимай молча. О, да вы еще и с ошибками пишете. Да вы что, не торопитесь, подведение.

Ну, букву ты знай, не знаю, но слова песни как бы я знаю. Так, и песенка прозвучит от меня. Давайте мы послушаем Музилок International про призыв.

Вот такая трека был от меня, Музилки Интернешнл, пора призыв. Осталось от моего эфира совсем чуть-чуть, и заказики я больше не принимаю. Больше мне не звони. Вот так вот.

Да, это Наталья Сенчукова сказала, больше мне не звони, так что не звоните ей. Оказывается, Ира, королева мира, вот так вот, я не вру. Это правду про меня сказали, что я королева мира.

0: королева мира.
1: Я что-то не поняла. Оказывается, привидение боится черного кота. Но привидение, не бойся черного кота. А заказик принимай.

Да, я не успела написать, и тут песенка закончилась. Это был заказик от привидения. Да, спасибо, Островок, то, что ты меня слышишь. И главное, то, что ты узнал мой голос. Хотя я сижу под микрофоном, как бы под радиобосс, и меня не видно. Молодец. А то вчера Светогорский так и меня и не узнал. Говорит, так где это куфеёк? Так. Заключительный так я от тебя поставлю. И это будет у нас. Так, что вам такое поставить? Так. Танцевала девочка, вот что.

Проведение я перекинула заказик Сергею, так что Сергей поставит, потому что времени совсем чуть-чуть, и остается мне только поставить чопик.

Спасибо, кто был со мною. Спасибо за заказики. Спасибо, кто слушал меня в этот часик. И пожелаю Сергею легкого эфира. Всем пока-пока.

Дорогие радиослушатели, ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Дорогие радиослушатели, в ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

0: Добрый вечер, наши дорогие уважаемые радиослушатели. Как всегда, с вами в эфире будет Сергей 72. А я хочу сказать всем спасибо ведущим, которые до меня вели эфиры. Спасибо вам огромное за ваш труд. Ну, как я уже и сказал, сейчас в эфире буду я, Сергей 72. Прошу любить и жаловать гнилыми помидорами. Прошу не забрасывать тухлыми яйцами, кстати, тоже. Это очень больно и очень неприятно. И хочу поприветствовать всех, кто находится на радиостанциях, которые меня сегодня слушают. А слушают сегодня меня Радио Лидер, Радио Ночь Любви, Радио Мега Микс Музик, Радио Чистый Кайф. Вот сколько меня сегодня слушают. Представляете, если эфир не понравится, сколько же в меня полетят гнилых помидор и тухлых яиц. Ой-ой-ой, даже представить трудно. Но буду надеяться, что я все заказики выполню, что в меня ничего не полетит. И еще я хочу поприветствовать всех, кто находится у нас на наших чатах партнеров. И вот что это за чаты, вы сейчас услышите. Реклама? А куда без нее?
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
2: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
3: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
4: Ты мечтаешь об авто или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя! Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть? Заплывай на наш замечательный чат Кит.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, не раздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Вот такие вот у нас есть чаты, наши друзья. И да, радиостанции ведут набор ведущих. Так что, если вы активный человек, самое главное, если вы адекватный человек, если вам 21+, и если вы хотите попробовать себя в роли ведущего, приходите, поговорим. И, возможно, вы будете вести свои передачи на одной из дружественных нам радиостанций. Ну, а пока на правах ведущего хочу попиарить, конечно же, свой город, в котором я живу. А ваши заказики жду свое личное сообщение. От меня вам будет песня про Тюмень.

0: Maya Chumi, Maya Atrán.
1: Ну вот и прозвучала песня про Тюмень. Смотри-ка, что у нас тут делается на радиостанции «Лидер», я имею в виду. Какой-то Рос прибежал, сказал, что он спит, и убег. Для чего это нам, я понять не могу. Ну ладно, пусть спит. Ты это заслужил, да. Вот кентервильская... Или какое, ну правильно, кентервильское привидение убежал. А я хотел посоветовать зануде, которая тоже к нам присоединилась, поговорить с этим привидением, а ведь оно говорящее у нас. Потому что заказики-то принимают, в смысле не принимает, это самое... Сейчас, одну минутку, я тут вот напишу так... Заказики-то кидает и убежал. Ну ладно. Летом справляет Новый год, это его проблемы будет. Тогда от меня вам будет песенка. Давайте первая попавшаяся «Любовь отрава».

Вот такая вот любовь отрава. Ярчонок, ну ты вспомнила группу. Я уж и название-то забыл. Хорошо, что напомнила. Давайте-ка радугу посмотрим вместе с группой «Аракс».

Вот такая вот радуга была у меня от Ерчонка. Островок, как я тебя понимаю, а? Вот смотрите, Сергей Тюменский песню про Тюмень ставит. Почему бы островку не попросить песню про островок? Ну вот он твой островок, островок, принимай.

Вот такой островок от островка был для всех. Да, Данча, котик, умеешь ты, так сказать, вводить в ступор человека. У меня вот с этим городом плохая ассоциация, а ты его заказываешь. Но никуда мне не деться. Просьба наших слушателей для нас, для ведущих, закон. Принимай!

Да, кто бы успокоил, елки-палки. Ну ладно, я вам скажу, кентервильское привидение тут приходило, да, и поздравляла всех с Новым годом в июле-то месяце, но я сейчас понял, почему. Тулупчик заячий нужен был ему, елки-палки. Вот и поздравлял с Новым годом. Давайте-ка послушаем, хоть его и нету, но заказик-то остался.

0: Ну, что-то сегодня заунывное все заказывают, ядрёна Катеришка, по-моему, пора немножко расслабиться нам, девчонки-мальчишки, и вспомнить все-таки, как у нас Аннушка с кофейком в баню ходили. Вот я что придумал. Давайте, послушаем.
1: Ух, девочки, держите меня семеро! Такого шоу этот город еще не видел. Анька, выходи на бест!
2: И я вышла.

0: Так что, девчонки, совет вам на века. Смотрите на таблички, чтоб не валять дурака. Хотя, с другой стороны, где же еще таких красавцев увидишь? Аня, пошли еще раз, ошибемся.
1: И я уверен, в баню ходили каждый день, а может быть просто каждые выходные, но в баню ходили, ошибались дверью. Ерчонок, я так и знал, что ты опять намекаешь. Звезды, говорит, нам светят ночи, вот все у нее про ночь. Принимай.

Вот такой вот заказик у меня был от Ерчонка. Кофеек, не поверишь, но следующий заказик будет для тебя. А заказик этот у меня для тебя от Островка. Там сбегай-ка на соседнюю улицу, посмотри, нет ли его там. А то он тебе заказал на соседней улице, наверное, он туда поселился поближе к тебе. Принимай кофеек.

Видишь, копиё, как я угадал. Хорошо, говорит, что ты живешь на соседней улице, так что сбегай, посмотри, где он там у нас, островок, обитает. Ну, от меня вам будет московский озорной гуляка.

О, каждая собака знает походку, вот как, не говоря уже о женщинах. А почему? Да потому что милого-то надо узнавать по походке. Ладно, это будет потом, я вам расскажу, как это. А пока у нас Ерчонок, видимо, заболел. Простыл у нас Ерчонок и хочет малинкой полечиться. Ягоду малину заказала, сейчас она ее услышит. А я хочу Славу 61-го предупредить. Слава, если еще раз, я тебе уже предупреждал, Витя зайдет с твоего ника, я его забаню, больше разбанивать не буду, пока я тебя разбанил. А вот ягоду малинку Ерчонок сейчас услышит.

Вот такая ягода малина была у меня от Ерчонка. Ну и как я вам обещал, дорогие наши радиослушатели, я милого узнаю по походке. Принимайте.

Вот так вот милого узнают по походке, а меня узнают только дворовые собаки почему-то. Ну ничего, бывает. Так, Слава, передай Вите, он сидит рядом с тобой. Нигде на радио ему не будет, вот за то, что он сейчас мне написал в личку, да, с другой радиостанции. Нигде ему не будет покоя, где я сижу. Банить буду везде. Поэтому так ему и передай. Пусть этот козел, как он меня обозвал, сам будет козлом и будет изгоем на всех радиостанциях. И всем своим друзьям и знакомым скажу, чтобы его банили. Будет. А пока от тебя заказик будет, нетрезвой женщине не верь, принимай. Однажды, видимо, с просонок попала мышь в пивной бочонок и в пиве начала тонуть. Да ну, спасите кто-нибудь! Я гибну в Жигулевск.

Да-да. Ну что ж, сказал Сакна Котище. Я вытащить могу вас, но вы же превратитесь в пищу. Спаси скорей, иду на дно. 100 раз милее мне смерть на воле, и мышь от смерти в алкоголе. Было на счастье с

0: by those whose judgment is betrayed.
1: Ну а очутившись в страшных лапах, дрожат до кончика хвоста, пивной распространяя

0: Слово, ваша честь! Вы обещали дать вас есть.
1: Ах, что вы?
0: Мышка пропищала. Я это с пьяну обещала. Мораль стучится прямо в дверь.

Вот такой был заказик от Славика 61-го. Вот юзер 332-й кинул заказик и убежал. Ну что ж, посмотрим, если прибежит, тогда, конечно же, я поставлю его заказик. А пока я вам новиночку сброшу, в смысле, поставлю. Кто-то мне скинул, кто не помню, но песня вроде хорошая.

Вот такая новиночка была, пока... Но чья она, честное слово, я не помню. Поэтому я... Ну, песня-то хорошая, я ее и пустил, чтобы все послушали. Там кто-то вроде бы и рчонок говорит, Сера, что будет щупать парфюм. Ну, вот он твой парфюм, щупай и ты тогда.

Но не моя, а один махер, ядрёна кочерыжка. И рчонок говорит: нежность моя, ути-батюшки, ути-пути, принимайте вашу нежность.

Вот такая вот нежность была от Ерчонка. Да очень просто меня в ярость вести. Я уже в ярости, ядрёна кочеришка. Нажал не ту кнопку. Да, причем тут баня? Не баня. Нажал не ту кнопку и плейлист очистил, дурак. Только и успела это парфюм-то сыграть. А остальное все улетело. Да ядрёна ты, кочерышка. Ну ладно, Серега в гневе я нашел. Принимайте, что ли. Это тоже новая записанная. Слушаем.

Вот такая вот у нас шутница есть. А вот как дед Федор в женском раю был, вот это мы послушаем.

Теперь он в Инстаграме звезда и чемпион, герой девичьих грез, так назван был он. Вернулся он домой блестящий, как пятак. Жена спросила строго: ну как попарился, чудак? Он глазки опустил и тихо прошептал: там было жарко, Люся, я такого не ждал.

Правильно, что убегать-то, если уже все наружу, вот оно, все увидел. Что убегать, что прикрываться, понять не могу. Ну, давайте еще ОС запустим немножко, только там осторожнее будьте, вдруг покусают.

Вот такие осы у нас пролетели быстренько и улетели. А Славик 61-й заказал красную шапочку. Наверное, Аннушка, удача тебя имела в виду.

Ну, пока красная шапочка ходит за патронами, мы послушаем. А, ёлки-палки, да Веронику Перепелкину, кого же еще?

0: Я люблю тебя.
1: Вот такая вот Вероника Перепелкина была. А Славик говорит: да горен все огнем. Принимай.

От Славика вот этот был заказик. А от Ярченко у нас будет просто дольче вито. Простенько, но со вкусом.

0: Не знаю, где Ерчонок нашла любовь, но это был ее заказик. А Славик у нас почему-то пошел по сказкам. То ему красную шапочку надо, а сейчас Мальвина понадобилась. Но там, слушай, забито, там же Пьеро. Принимай.
1: Йоу. Ага.

0: Женщина.
1: Да, как испортила Мальвина завидного мужчину, а? Эх, Мальвина, как ты меня испортила, ядрёна кочерышка, такой был. Ну ладно, шутки в стороны, капучино-шоколад, принимайте.

Тут Копеек спрашивала, как интересно разозлить Серегу. Не стоит это делать, а то вот что будет.

когда у Сереги срывает резьбу, когда у Сереги срывает резьбу, соседи в квартире Серегиной забьются по комнатам, двери

кровь у Сереги срывает резьбу. В вареную свеклу упало лицо. Разбитые стекла, вы скажете, полноте, так не бывает. А я возражу, полюбуйтесь хорошо.

Когда у Сереги срывают резьбу, когда у Сереги срывают.

0: Не советую, Ерчонок, даже пытаться какие-то резьбы нарезать. Ёлки-палки, это что-то еще чего-то. А вот как-то бабушка Яга замуж захотела. Это будет от меня всем вам, вот за дело.
1: Как-то бабушка Яга замуж захотела.

Да, эта песня меня на анекдот прямо натолкнула. Иван-царевич вечером уже добрел до избушки на курьих ножках, но к бабе-яге заходит. Слышь, говорит, бабушка, переночевать негде, можно, говорит, у тебя переночевать? Она говорит, да слушай, у меня места мало. Или, говорит, на сеновале, или, говорит, с моей внучкой. Ну, Иван-царевич почесал бошку, думает, ну, внучка на бабу-ягу похожа. Нет, говорит, я на сеновале. Утром, значит, просыпается сеновала, слазит, глядит. Ну, девушка, ну, прям, ну, все при ней. И красотка, и фигурка. Ну, все при ней. Говорит, спрашивает, слышь, говорит, девушка, ты кто? Я внучка, говорит, баба Е, а ты кто? Да думал, говорит, Иван-царевич оказался Иваном-дураком. А тому ли я дала, это будет от меня.

На этом, дорогие наши радиослушатели, мой эфир подошел к концу. Но я не говорю вам до свидания. Я говорю вам, до скорых встреч в эфире, наши дорогие радиослушатели. А ведущим, которые будут после меня вести эфир, пожелаю легкого эфира и благодарных слушателей. Надеюсь, наши слушатели ко мне присоединятся и пожелают вам то же самое. А вам, дорогие наши радиослушатели, вся наша дружная диджейская команда, кроме здоровья, кроме всех благ, желает еще и вот это. Послушайте и сами

Доброго времени суток, дорогие радиослушатели. В эфире диджей Малая. Делайте громче свои устройства, где бы вы сейчас ни находились. Радиолидер онлайн. Оставьте суету позади. Устраивайтесь поудобнее и просто ловите этот ритм. Мы начинаем.

0: И снова всем привет-привет, а вот и я,
1: диджей
0: Малай,
1: Малай,
0: как
1: как
0: всегда
1: всегда,
0: с вами
1: диджей
0: поведу
1: Малай,
0: эти
1: как
0: два
1: всегда,
0: часа
1: с
0: и
1: вами
0: буду
1: поведу эти два
0: принимать
1: часа
0: ваши
1: и буду принимать
0: заказики.
1: ваши
0: Как всегда я поведу с вами эти два часа и буду принимать ваши заказики. Так, как меня слышно? Так, что-то никак не ставится.

0: Как сейчас? Так, сейчас что-то у меня музыка что-то это. А, у меня же микрофон, да. Так, всем привет-привет снова. Как всегда, я с вами проведу эти два часа и буду принимать ваши заказики. Спасибо, Сергей 72, за его эфирчик. И пришло мое время вести свой эфирчик. Так, и прежде чем я буду ставить ваши заказики, я с вами с каждым поздороваюсь и поставлю рекламку. Так, это у нас Лена Перунова, Юлия Цезарь, Ангел Новороссия, Островок 123, а Мамо, по-моему, Сергей 72, Рафаэлка, Кофеёк, Радио Лидер, Нифига не фея, Зануда, Диджей Светогорский, Диджей Данчик Котик и Юзер 256, 314 и 472. Да, потому что я включила штекер от наушников, и он меня не вставлялся. Ну, не включался. Я включаю его в ноутбук, и у меня не получалось. Вот у меня такая вот. Бывает так вот, у меня почему-то зависает так. Потом, если я как-то так вот есть, покручу, что-то сделаю там это со шнуром, и у меня лучше становится. Ну, точнее, подключаюсь. Так, ну и давайте послушаем с вами рекламку.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
2: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
3: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
4: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.абус.ру.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя! Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть? Заплывай на наш замечательный чат Кит.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, не раздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Спасибо, как всегда, нашим чат-партнёрам за их рекламку. Как всегда. Ну и у нас проходит набор диджеев. Приходите пробовать себе. Фу. Приходите и пробуйте себя. Так, конечно, можно. Так, сейчас. Сейчас я ее только найду. И тогда сразу поставлю два заказика, которые мне прилетели. Так, сейчас. Так, заказик у меня, точнее, два заказика у меня будут. Первый от диджей Данчо, Филатов и Карась, Маша, Лирика. И второй заказик у меня от Островка 123, Иванушки International, Букет Сирени. Слушаем.

Позвучали у меня два заказика. Первый. Так, от Данчо. Филатов, Караси, Маша, Лирика. И второй. От Островка 123 А, Мамонов. Иванушки Интернешнл, Букет Сирени. Так, давайте от меня пока послушаем. Так, это будет у нас группа Тестостерон в белое.

И это у нас прозвучала группа «Тестостерон» с композицией «Белая». Так, давайте следующий. «Ритунец». «Вальс под дождем».

И это у нас был Итунец. Вальс под дождем. Так, давайте две следующие послушаем. Take What с композицией Sweet Jail. Так. И второй. Биби. Эдик. Фаул.

Позвучали мне три композиции. Так, это были Take What, Sweet Jail, Bibi с композицией Riddick, Farewell и Enely in Intermittent. Так, давайте пока одну послушаем. Роман, Мэсси и Рокко, Sweet Dreams.

Получал меня заказик. Отданчо Дмитрий Гревцев, Деревенская. Хочу поприветствовать. К нам присоединился никто. Приветствую, приветствую вас. Располагайтесь. Чувствуйте себя как дома. Так, и пока я ищу, сейчас я попробую. Если сейчас я найду, я ее сразу поставлю. Так, ее нету, значит придется мне скачивать. А пока скачивается, я тогда от себя поставлю. Так, это у нас будет Настасья Комарова, край мой родной.

И это у нас была Настасья Комарова, край мой родной. Так, и у меня заказ готов уже. Заказик у меня от никто будет. Созвездие отрезок. Парнишка.

Позвучали мне два зазика от никто. Созвездие атеистки. Ой, это созвездие атеизок. Парнишка. И второй заказ тоже от никто. Четыре души коза. Так, заказиков пока что нету. Если сейчас полетит, я тогда буду искать его. Но я его не поставлю, потому что его, возможно, и не будет. Так, давайте пока от меня послушаем. Вот эту. Ремикс. Виталина Смоленская. Девушка.

И это у нас была Виталина Смоленская, девушка. Хочу поприветствовать, к нам присоединилась. Ой, уже убежала. Хотела поздороваться с ангелом, но уже убежала, наверное. Да. Так, сейчас посмотрим. Есть эта композиция? Нет. Ну, наверное, мне кажется, придется скачать ее. Как всегда. Нет, есть. Так, заказик у меня от Никто. Группа Кадалайн. Human Again.

И это был заказик от никто. Codeline, Human Again. Так давайте от меня пока. Шаман, она того стоит.

0: И это у нас был шаман. Она того стоит. Так, давайте следующее будет у нас. Танцевальный кальян, шашлычок.
1: Так, отойди от мангала. Угли должны посидеть. Понимаешь?

И это у нас был танцевальный Колян, шашлычок. Так, и у меня заказик от Колян. Ой, от никто. Шаман, вызов.

И это у нас был заказик от Никто, шаман, вызов. Так, давайте от меня пока послушаем. Дабы Амеева, твоя королева.

И это у нас была Добромирова, твоя королева. Так, давайте следующий послушаем. Так, это будет у нас Влад Соколовский. Человечек.

Так, это у нас прозвучали Влад Соколовский «Человечек» и Маргарита Суханкина «Водопады». И как раз совпал заказик. У меня никто тоже кубинец. Среди нас «Водопады».

И это у нас прозвучал заказик от Никто, Кубинец, Среди нас, Водопады. Так, сейчас посмотрим. Если есть, я тогда поставлю. Сразу. Так. Нету. Ну ладно, я тогда

0: за удачей, птицы цвета ультрамарин.
1: Так, и это у нас прозвучали от меня, композиция была. И заказик был от Никто, Дима Стеф, с композицией «Птица». Так, и давайте от меня, наверное, послушаем. Так. Вот это давайте. Энраста, Бали. Точнее, Бали.

Так, это у нас была Инраста группа. Бали. Так, сейчас посмотрим, есть композиции или нет. Так, сейчас. Минутку. Сейчас посмотрим. Тяните, нет, тогда ее скачать. Придется. Нету. Да, как всегда, нету. Так, и я буду тогда скачивать. А пока она скачивается, от меня тогда послушаем. Так, это будет у нас цветочек 7. Туфли у бара. Давайте послушаем.

Так, позвучал у нас цветочек 7, туфли у бара. Так, готовы у меня заказики? Так, это у нас будет Баташи, люблю ее, и вторая, Небесная канцелярия, мой эфир ты. Слушаем.

И это у нас был последний заказик на сегодня. От никто. Это у нас была Небесная канцелярия, мой эфир ты. Так, и я с вами уже буду прощаться. Услышимся завтра в это же время. Поведем эти два часа, 20:00 до 22:00. Я буду принимать ваши заказики. И выполнять, как всегда. Принимать и выполнять. И, как всегда, всем хорошего вечера, отличного настроения. И всем пока-пока. Звери, до скорой встречи.

0: Радио Лидер! Твоя волна!
1: Всем привет! На связи ваш диджей Данчо. Я в эфире, и эти два часа я проведу вместе с вами. Пишите свои музыкальные заявки мне в личные сообщения. Спасибо всем, кто слушает Радио Лидер.

Всем привет. Всем привет, дорогие радиослушатели. С вами вновь я, ваш диджей Данчо, готов выполнить ваши заказики и ставить треки. Я уже заказики вижу, но этот я поставлю как раз после трека, потому что я подготовил трек для диджея Светогорского, группа Садко. Я встретил Розу и также поставлю последнюю заявочку от него же, поэтому... Все окей. И также напомню, пишите свои заявочки в сообщении, в чате. Я все увижу и поставлю. А я ставлю следующую композицию.

Такой вот трек прозвучал, а я поставлю заявочку от диджея Светогорского. Принимай, диджей Светогорский. Руки вверх, молодой, красивый. Поехали.

Ну а теперь, дорогие радиослушатели, угонщица, для тех, кому этот трек нравится, от Островка 123. Поехали!

Так, мы с вами послушали. А я пока сейчас пошел искать заявочку от диджея Светогорский. Очень классную заявочку. Спасибо тебе. Обязательно ее найду. Поставлю как мало по ресторанам.

0: Вот такой вот Matrix мы послушали по ресторанам. Ну, а теперь будет заказик от диджея Светогорского. Он заказал очень классный трек, который мне тоже очень понравился. Спасибо тебе. Это будет «Руки вверх» тоже. Это будет «Руки вверх». Кассета 45 минут. Поехали. Принимай свою кассету.
1: Наш эфир продолжается. С вами Сергей Арбатов. Ну что же, долгожданная премьера от братьев Жуковых. Включайте на запись свои кассетники и поехали. Поехали.

Трек мы послушали. Кассета 45 минут. Спасибо, диджей Светогорский, за такую заявочку классную. Я поставлю следующий трек. Рустам Нахушев. Ладно.

Вот мы трек с вами послушали. Замечательный. Вот такой классный. Но я сейчас включу следующий трек. Дмитрий Ващенко, «Деревенька моя». Попросил диджей Святогорский. Спасибо тебе за такой заказ. Включаю.

Вот. Трек мы послушали. Ну давайте мы теперь для полной этой картины еще послушаем трек. Тоже на тему деревни. Судьба деревни. Поехали.

0: Вот такой вот трек прозвучал. А я следующий трек поставлю, который называется «Самогоночка Зима, Зина Бомба». С юмором такой трек для тебя, диджей Светогорский, от меня. И пойду искать ваши заказики.
1: Так я не поняла, что вы тут сидите, как на собрании ЖЭКа. А ну салатики отодвинули, рюмочки приготовили. Мальчики, ухаживаем за девочками. Поехали!

Вот. А мы так послушали. И теперь давайте немножечко откатимся в 80-е, потому что сейчас «Пацаны, пацаны, вы держите штаны!» Прозвучит классная песня. Это получается «Ласковый бык». «Пацаны» песня называется. Поэтому слушаем.

Ну вот такой трек. И я приветствую Снежку, она присоединилась и тут же заказала трек. Юрий Титов, понарошку. Слушаем.

0: А теперь мы послушаем Нэнси, музыкальная сказка для взрослых Мойша.
1: Жил-был бедный, но умный еврей Мойша по имени Степан. Имя ему дали родители в честь гостя из России Степана.

И повела она больше Степана в королевскую опочивальню до возвращения короля с рыбалки.

0: мальчика назвали Степаном, а крошку девочку Элизабет в честь королевы. Вот и сказки конец. А кто слушал, молодец. И, конечно, с ранних лет береги свой огурец.
1: Мощь прозвучал. Сейчас новинка. Сказочная полота. Винни-Пух-Качок.

0: Мы теперь
1: Тоже классный трек мы с вами послушаем. Это будет Юрий Щербаков. На селе жила парочка. А, как в одном селе жила парочка.

0: Ну вот такой мы трек послушали. Русское народное немножко вам дал. А я включу следующее. Это будет «Дочь прокурора», шансон для души.
1: Жил мальчишка в рабочем поселке, а напротив девчонка жила. Он по жизни ходил по опасной дороге, а она слишком чистой была.

Thank you.

0: С нами добрая, не злая, королева снежная. Песни душу ей согрели, стала она нежная. Ваши радости, улыбки превратились в снежную. В музыкального диджея Снежку, теплую и нежную.
1: С вами диджей. Снежка.

0: Диджей Снежка.
1: Она другая королева снежная.
0: Снежка.
2: Всем добрый вечер, уважаемые радиослушатели, радиолидеры. С вами я, Снежка, на Радиолидер. И ждать вас ваши заказики в личное сообщение Радиолидера. Ну а пока от вас заказов нет, я ухожу на рекламу от чат-партнеров. И что это будет за реклама, вы услышите прямо сейчас на Радиолидер. Реклама на Радиолидер.
3: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение. Ведь Радио Амор это...
4: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
5: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.август.ру.
6: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
7: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.
8: Ненормативная лексика запрещена на Радио Лидер. Заказы с ней не будут выполняться. Слушатели, общающиеся с использованием ненормативной лексики, а также провоцирующие негативную атмосферу...
9: На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. В нашем столе заказов вы можете заказать любую композицию, которую мы с удовольствием поставим в эфир. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: Радиолидер – это семья. Это встречи в нашем чате. Приятная компания, интересные знакомства и новые друзья. А также чарующие встречи и возможность отыскать свою судьбу. Замечательные композиции, обалденные диджеи порадуют вас своим мастерством. Радиолидер – это возможность воплотить ваши желания в реальность. Приглашайте друзей. Мы ждем вас у нас.
1: На радио «Лидер» запрещена нецензурная лексика в композициях и в чате.
2: Радио в ритме позитива. Слушай в интернете. Если вы активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
3: Реклама на Радио Лидер от чат-партнеров отзвучал. Уважаемые радиослушатели, Радио Лидер Радио ведет набор ведущих. По всем вопросам обращайтесь к нашему шефу Сергею 72. Ну а далее прозвучит парилка неправильным.
4: Девочки, кажется, они не туда вошли.

0: Королева принимает ваш музыкальный заказ.
1: Девушка, а кто вы по профессии?
2: Дояркая.
1: И что ж вы делаете?
2: Даю я.

не все планеты светят ярко. У них видать, как у людей. Мне Ленка нравится, да ярко. Вот это груди было ей. Я назначал не рассвидания, все зазывал, насиновал.

Сосед Иван то, что конюхом, ну то, что брал еще афган. Он наглый гад, когда под порохом напялил ленку на кукан. А я назначал ей, блин, свидание, простить измену обещал. И как бы ку мои страдания, а я извелся, истощал. Да ты не плачь, тальяночка, не рви мне душу на мехи. Со старой липой на поляночке другие кружат мужики. За старой липой на поляночке тебя я часто поджигал. Моя молочная доярочка, какие груди Бог ей дал. Не все планеты светят ярко, у них видать, как у людей. Мне Ленка нравилась доярка, особо груди, что у них.

0: старой липой на поляночке. Тебе я часто поджигал. Моя молочная доярочка, какие груди бы ты дал.
1: Диджей Данчик Котик, прекрасное нежное солнышко, принимайте ваш музыкальный заказ.

горька грусть, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться, пуская денег несколько.

0: я вложу в него щедро. Осенние листвы разноцветие. Только ты постарайся принять мой подарок всерьез.
1: Улыбнись и подумай, какая красивая осень.

0: неизбежность. Почувствуй, как хочется жить.
1: Наслаждаться покоем, дышать этим воздухом влажным.
0: Ощущать в листопаде прощание легкую грусть.

и принять с упоением печали рябиновый вкус. Улыбнись и подумай, какая красивая осень, сколько цвета и красок, как грозди рябин, хороши.

0: Я пришлю тебе осень в обычном почтовом конверте.
1: Пару строчек надежды в него постараюсь вложить.
0: Ты прочешь их и сразу поверишь в любовь и бессмертие. В увидании листьев увидишь желание жить.
2: Улыбнись и подумай, какая красивая осень.

0: Шилова.
1: И далее прозвучит кавер от диджея Данчо.

год прошел с тех пор, как мы расстались. Но судьбы каприз очередной. И совсем случайно оказались мы с тобой в компании одной. И как будто не было разлуки, и всего, что разлучило нас, словно мы узнали друг о друге только в этот вечер первый раз. Две погасшие свечи снова вспыхнули в ночи, их шальная искра вновь зажгла. Две погасшие свечи снова вспыхнули в ночи, их шальная искра вновь зажгла.

где мы оказались визави. Словно наплывали из тумана дни непозабывшейся любви. В зале на столах горели свечи, во сто крат сильнее их огня. Твои руки, волосы и плечи в танце обжигали вновь меня. Две погасшие свечи снова вспыхнули в ночи, их шальная искра вновь зажгла. Две погасшие свечи снова вспыхнули в ночи, их шальная искра вновь зажгла.

целуют родители нас. В неловкости мы каменеем. Из детства, который уж раз, добром отвечать не умеем. Сначала нас учат ходить, целуя царапины, шишки, пиша на тесенке пришить две варежки к нашим пальтишкам. И вот мы идем в первый класс, и вот мы уходим в солдаты. Целуют родители нас, всю жизнь провожая куда-то. И в тех откровениях простых что-либо поймем мы едва ли. И тут же целуем чужих, которых мы в жизни избрали. Сквозь все поцелуи судьбы придем мы в одно воскресенье, и наши побитые лбы подставим под жар все прощения. Жизнь, цепь поцелуев, и нас пусть совесть сверлит неустанно, пока эти дни не настали, пока не настал этот час, когда в безутешной тоске холодные лбы обрыдавши, за их поцелуи, за все, единственный наш опоздавший.

Трон теперь не гладь камней, а шрамы, что горят огнем. Чем больше ненависти в ней, тем ярче царствие мое.

бархатный свет, бархатный блюз, бархатный взгляд этой леди в упор, обещающий много, бархатный дым, бархатный вкус, бархатный кайф.

луч из прожектора сал, мне на тебя указал. И пробежала незримая искра меж нами. Мир растворился вокруг, словно попали мы вдруг вместе в реальность, рожденную сладкими

Звезды поднимаются выше, свет уже не сводит с ума. Если ты меня не услышишь,

0: я тут недавно тебя вспомнил и чуть не умер от тоски. Я навсегда тебя запомнил на расстоянии руки. Я слишком часто ждал подвоха и не пускал тебя в свой дом. Мне было очень-очень плохо, и все перемешалось у меня.
1: Если я твое зло и проклятие, меня мало сжечь на костре. Почему лишь в моих объятиях ты становишься верен себе? Если я твое бремя на сердце, отголосок минувших дней, почему я твое спасение, если бью всех врагов?

0: я всем своим холодным видом всегда стремился показать. Сам по себе, со своим миром, с собой тебя не буду звать.
1: Если чувства мои равнодушие, а слова о любви пустота, почему над лучшим из лучших я всегда возвышала тебя?
0: Я знал, что ты совсем другая, и мне тебя не исчерпать. Да, я в тебе не вижу края. Ты все способна понимать.
1: Если я часть неведом силы, что желает творить лишь зло, почему мое зло бессильно? Почему я творю?

0: теперь я каждую вторую пытаюсь по тебе равнять. Одну нашел, потом другую. Их на тебя бы поменять.
1: Если я твоя боль и мука, самый страшный и смертный грех, почему лишь, держа мою руку, вспоминаешь, что ты человек?
0: Я тут недавно тебя вспомнил и чуть не умер от тоски. Я навсегда тебя запомнил на расстоянии руки. Я слишком часто ждал подвоха и не пускал тебя в свой дом. Мне было очень-очень плохо, и все перемешалось в мире.

И на ящиках с гвоздями студенты пьют наш чай и стали нам друзьями. Труба замотана чулком, не капает ни грамма. Вот это, я скажу вам, жизненная драма.

0: Бусинг, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Да, это песня для тебя, для самого важного человека. Юляшка, послушай.

Ну как прекрасно жить на белом свете, когда друзей вокруг огромный хоровод, и в каждом, даже отдаленном месте, горит компьютера волшебный огонек. Мы все общаемся по делу и без дела, и это важно каждому сейчас. Где кто и как, узнать бы нам хотелось, в минуту эту думает о нас. Здесь нарушается чужое отчуждение, здесь все друзья и этим дорожат. В минуту каждую и в каждое мгновение участием и вниманием одарят. И каждый день спешу в ВК навстречу, и сообщений жду дыхание затая. Как хорошо, что есть на белом свете такие милые и близкие друзья. Спасибо вам, друзья мои, спасибо вам, мои родные, за пожелания, цветы, слова, что мне вы говорили. И все прекрасные на файлах ВК на стенке сохраню. Я улыбаюсь их читая, я всех по-дружески люблю. Всем сердцем я желаю вам здоровья крепкого, успеха, удачи с верностью в любви и радостного в счастье смеха. И по утрам, монитор глазея, обжигаясь горячим кофе, представляю своих друзей я, лучезарных, веселых, сонных. Где-то дождь с леденящим ветром, где-то сушит жарище кожу. Разделяют нас километры, а сближает онлайн, похоже. А еще нас сближают чувства, и на радио вместе виснуть, и грустим мы, когда нам грустно, но стараемся все ж не киснуть. Сердцем импульсы излучая, огорчаемся и смеемся, и скучаем, уже скучаем, если на день один расстаемся. Пошлем друг другу слов букеты, утешим, в чем-то рассмешим, и на страницах интернета оставим часть своей души. Спасибо вам, незримые друзья, за то, что в жизни появились на минуту. Мне каждая секунда дорога, я вас люблю и помню все минуты. Всем моим радио-онлайн-друзьям, спасибо вам всем за дружбу.

Такой вот замечательный кавер прозвучал на радиостанции «Лидер», уважаемые радиослушатели «Радио Лидер». Ну а с вами была я, Снежка, на «Радио Лидер». Я вас благодарю за ваши музыкальные заказики и оценки на «Радио Лидер». И прощаюсь с вами до скорых встреч в эфире на «Радио Лидер».

сколько лет мы вместе, судьбой повенчаны. Я каждый день с любовью дарю тебе цветы.